Сеньор Массимо Растрелли, более известный как мистер Живаго, большой любитель всего русского, что, собственно говоря, мы так догадались. 3:19 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM. Через пару минут Modern Talking, группа Эолика и Ингрид. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Бедолаги, бедолаги, Хулио Иглесиас, про нас, про мужчин, ну, потому что без женщин жить нельзя на свете, нет. Как будто бы намек на вот этот прекрасный текст. 3.35 в столице, лучшая музыка на Ретро-ФМ здесь для вас через пару минут. Акапулько и Дуня-Дуняша.

Диза Дина Казинс за нас за всех замолвила словечко, мол, что было, все хорошо. Настаиваю. 3:50 в Москве. Пусть действительно все будет хорошо, ну, по крайней мере, сегодня. Под музыку Ретро ФМ, Форинер и Татьяна Анциферова. Через 3 минуты продолжаем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Ну, прям не песня, а мантра или аффирмация, или как это там сейчас все это называется. Группа Queen, и у нас, между прочим, уже рассвело уже. И начинается новый день, новая пятница. И это самая вот установочка, что, мол, мы с вами, друзья, чемпионы прям. Очень даже может помочь в течение дня, как минимум. Чемпионские совершения сегодня всех нас ожидают. Через пару минут Патрисия Касс, Bad Boys Blue и группа Браво на Ретро-ФМ.

мелодия, которая называется «Микаэла». И это тот самый случай, когда вдруг как-то неожиданно оказываешься где-то далеко-далеко, давно-давно, там где-то в детстве. Ну, все потому, что в программе «Время» эта мелодия была использована на фоне прогноза погоды. В конце 80-х, начале 90-х. Дальше на Ретро-ФМ Альбана Рамина, «Ялла», через пару минут.

0: Это не сон, это песня из фильма «Вам и не снилось». Это ансамбль «Ялла». 4, практически 50 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Сандра и Жанет. Буквально через пару минут лучшая музыка здесь для вас.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

Джо Кокер предлагает оставить шляпу. Девушки там на подпевках тоже поддерживают. Думаю, что если как-то индексировать это все с календарем, имеется в виду, что если вдруг кто прямо сейчас на каких-то курортах, друзья, то, пожалуйста, отправляйсь на пляж. Панаму надо брать с собой. Дальше на Ретро-ФМ Калиминок, Владимир Высоцкий и Антик. Через пару минут. Меня зовут Илья Клевов. Здравствуйте.

Папа нам помогает, как может, 5:35 в столице. Вот с утра пораньше встаешь, и как-то совершенно не хочется ничего делать, а тебе предлагают почувствовать себя, ну, прям королевой. И вдруг что-то такое внутри просыпается, и начинаешь танцевать потихонечку. Танцуем потихонечку под музыку на Ретро-ФМ «Якида», Майкл Джексон и Юрий Антонов. Через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов.

слушайте, но это не специально. Это так все как-то само собой получилось. Снова песня про танцы. Видимо, это знак. Нужно отказаться от утреннего поедания пельменей в пользу утренних танцев. Танцуем утром под музыку RetroFM. Line Ross, группа со снами на через пару минут. Почти 5:50 в Москве.

Бодрящие, веселящие, кофе заменяющие, Бананарама и их Шизгара. 6, практически 20 в Москве. Пятница, это прям пятничное утро. И нужно как-то зарядиться бодростью, поэтому вот вам, пожалуйста. Через пару минут мелодия из фильма «Начало». Дэфер Дэвид и Иванушки на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром!

Денис Норман отделяет камни от бриллиантов. 6:35 в столице. Пятница. 24 июля на календаре. Сегодня, между прочим, отмечается в России День подарков. Если вдруг сейчас кто-то с бриллиантами это свяжет, может быть, и...

0: Для всех, кто немножечко заблудился, кто еще до сих пор находится на какой-то фантастической дискотеке, спешу сообщить, нет, дискотека давно закончилась. Мы приступили к рабочему, так сказать, дню. Пятница на календаре, 6, практически 50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. В следующем часе вас ждет летняя смена на Ретро FM. Это актуальные новости, гороскоп и лучшая любимая музыка. Все для вас.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро FM.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: пятница, июль, лето, 7:00 в Москве, летняя смена на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ новости, в студии Вадим Ривман. Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Итак, Россия даст действенный и адекватный ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом ТАСС заявили в российской миссии при ЕС. Там считают, что новые ограничения могут усилить социально-экономические трудности в европейских странах, в том числе на фоне отказа от российских энергоносителей и роста расходов на поддержку Украине. Ранее Евросоюз, напомню, расширил санкционные списки, включив в них 170 организаций и 48 физических лиц, а также

0: банки, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры и предприятия оборонной промышленности. Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Александр Беглов, работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, добавил он. В настоящее время идет ликвидация последствий. Ранее стало известно, что работа логистических комплексов «Wildberries» в Шушарах и Уткиной заводе приостановлена. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, над территорией Ленинградской области сбито 50 беспилотников. Тем временем аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов. Аркадий Дворкович решил приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Дворкович заявил, что считает незаконным и несправедливым решение Евросоюза включить его в санкционный список. Он добавил, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Напомню, ЕС ввел санкции против 48 россиян. В список попали также 170 организаций и 41 судно. Число туристов в Северной Осетии за год увеличилось на 80%. С января по июнь республику посетили почти 253 тысячи человек. Годом ранее их было около 143 тысяч. Зимой в регион приезжают горнолыжники, а летом альпинисты и любители горных маршрутов. В Германии ведется расследование в отношении школьной учительницы. Женщину подозревают в получении незаконных выплат. Педагог с 2009 года числилась на больничном и фактически не вела преподавательскую деятельность, таким образом, почти 17 лет. Сотрудники прокуратуры Дуйсбурга провели обыск в доме подозреваемой. Правоохранители полагают, что педагог могла вводить работодателя в заблуждение, предоставляя недостоверные данные о своем здоровье. При этом, как считают следователи, в период длительного отсутствия на работе, а она могла заниматься другой профессиональной деятельностью. И еще курсы валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. А далее летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Спасибо Евгению Осину. Успокоил. Верим, что все будет хорошо, так что отставить слезы, улыбаемся и радуемся пятнице и скорым выходным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня пятница, 24 июля. В этот день появится желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. Львы, вас ожидается мощь.

0: Творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление. Будьте мягче. Постарайтесь принять близких такими, какие они есть. Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ. Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях неожиданно поменяется, воспринимайте это как полезное обновление. Рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы. Хорошей всем пятницы!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: О том, что нет-нет, да и кольнет порой сердечко Бонни Тайлер в летней смене на Ретро-ФМ. Кстати, как говорят кардиологи, у тех людей, кто не берет отпуск, повышаются риски сердечных заболеваний. А достаточный, хороший, качественный отдых снижает уровень стресса и артериальное давление. Ну и любимая музыка, конечно же, тоже действует на нас благоприятно. 7.18, точное московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее у нас группа «Комбинации» и Рики Мартин. А и в середине часа будут новости.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: Не нужно быть, как говорится, семи пядей во лбу, выдающимся математиком или специалистом по бухучету, которому посвящена эта песня группа «Комбинация», чтобы подсчитать хотя бы примерно, сколько продлится творческая командировка летний отпуск у нашего утреннего шоу. В общей сложности 6 недель. Но справедливости ради отмечу, что ведущие первой смены Саша Светлов и Рита Субботина по завершению круиза Ретро-ФМ будут не только отдыхать, но еще и готовиться к возвращению в эфир. А до того момента по утрам вас, друзья, будет будить летняя смена. Столица 7.30. Владимир Ивман продолжает держать нас в курсе последних событий. Слушаем новости.
1: Да, уже рассказываю. Всем доброе утро. Итак, 3 человека пострадали при атаке беспилотников на склады Wildberries в Ленинградской области в деревне Новосаратовка. Сегодня в результате атаки беспилотников на складах Wildberries начался пожар. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, пострадали 3 человека. Также в результате атаки обрушились конструкции на одном из складов птицефабрики «Северная», расположенной в Кировском районе Ленобласти. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке работы двух складов под Санкт-Петербургом. Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет на любые операции европейского бизнеса.

контракта с 4 российскими аэропортами. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. По версии Брюсселя, аэропорты Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Ростов-на-Дону и аэропорт Минвод якобы выполняют логистическую роль в проведении СВО. Ранее, накануне, Евросоюз утвердил, напомню, сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры могут затронуть более 90 российских банков, а также 215 физических лиц. США установили импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Наша страна включена в перечень из 60 стран, в отношении которых будет действовать повышенная ставка в 12,5%. Новые пошлины начнут применяться уже сегодня. Импортную пошлину также ввели на товары из Индии, Японии, Тайваня, Таиланда, Швейцарии, Венесуэлы, Великобритании, Кувейта, Китая, Канады и Бразилии. Стоимость медицинских услуг в частных клиниках России заметно выросла. За первое полугодие цены на многие популярные услуги увеличились на 12-19%, об этом пишет «Известия». По мнению участников рынка, рост цен связан не только с опережающим ростом зарплат медработников, который подгоняет дефицит специалистов, но и с удорожанием импортных реагентов, расходных материалов и оборудования, а также стоимостью аренды и коммунальных платежей. В Китае во время запуска ракет-носителя в нее ударила молния. Инцидент произошел накануне вечером на космодроме Сичан. На видеозаписи, которая активно распространяется в соцсетях, видно, как молния бьет в корпус ракеты, на мгновение освещая все небо. Затем носитель продолжает подъем и быстро скрывается в облаках. Несмотря на попадание разряда, ракета успешно вывела груз на расчетную орбиту. Информация о повреждениях и возможных последствиях инцидента пока не раскрываются. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

Вставай и не зевай. На великое дело поднимает тебя летняя смена на Ретро-ФМ. На работу. Пятница на дворе, можно уже смело завидовать жителям самых восточных регионов. У них рабочий полдень, это Рубикон, перейдя который на душе сразу становится легче, а выходные становятся ближе. Ничего, скоро и мы вас догоним, друзья. Лучшая музыка последних десятилетий нам в помощь. Бит-квартет «Секрет» Ивана Сапради споет.

0: через несколько минут буквально. В столице 7:36.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Между прочим, в самом первом варианте текста этой песни говорилось о девушке с именем Магдалена. Но в начале 90-х была очень популярной песня с таким же названием у певца Эммануэля и главной героини будущего хита дали новое имя. Так Магдалена стала Макареной. Это группа «Лос Дель Рио», 7:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем добрейшего пятничного утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости «Гороскоп». А на финише этого «Сален Сёкол» и песни из фильма «12 стульев». Не проспите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышен

0: Льготные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей вести от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: Круглосуточно РОО.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
4: 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: столице 8 часов, вот и выходные на горизонте замаячили. Пятница пришла, встретим ее достойно вместе с летней сменой. В начале часа встречаем Вадима Ривмана со свежими новостями.
1: Доброе утро. Обо всем по порядку расскажу. Итак, ВСУ вновь атаковали логистические центры Wildberries под Санкт-Петербургом. После атаки беспилотников временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Беспилотник попал по складам компании в деревне Новосаратовка. Началось возгорание, пострадали 3 человека. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в результате удара обрушилась конструкция на складе птицефабрики «Северная» в поселке Синявино. Всего над регионом силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников. Также сортировочный центр «Wildberries» эвакуирован в Симферополе, а

0: пострадавших и повреждениях там не сообщается. Доходы мужа или жены, полученные до свадьбы, нельзя учитывать при назначении единого пособия на детей. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на июльский обзор практики Верховного суда России. Поводом для этого стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Суд счел такой расчет незаконным. Семейный кодекс предполагает, что супруг становится членом семьи с момента регистрации брака. Соответственно, его предыдущие доходы не должны влиять на оценку нуждаемости семьи. Теперь новости о круизе Retro FM. Накануне вечером лайнер Astoria Grande покинул порт Миконоса и взял курс на греческий остров Санторини, где наших путешественников, победителей суперигры «Круиз Retro FM» ждет увлекательная экскурсия, ну и, конечно, роскошные пляжи и теплое море. Ближе к полуночи все пассажиры на открытой палубе по традиции будут зажигать на вечеринке Retro FM под суперхиты нескольких десятилетий. Узнать больше о приключениях участников круиза Retro FM или посмотреть фото, видео этого увлекательнейшего путешествия можно на нашем сайте и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Ну и последнее. Оказывается, грамотно подобранная фоновая музыка в магазине – это эффективный рычаг воздействия на покупательское поведение, действенный способ нарастить объемы продаж. Об этом пишет издание news.ru. Эксперты подчеркивают, что музыкальное сопровождение в торговом пространстве – это не просто элемент атмосферы, а полноценный элемент маркетинговой стратегии. При правильном подходе фоновые треки способны увеличить выручку. Музыкальные стили способны формировать у покупателей определенные ассоциации с товарами. Например, классические произведения в секции элитного алкоголя помогают подсознательно усилить восприятие премиальности продукта. Что, Олег, а ты вообще давно слышал классические произведения в секции алкогольной продукции?
1: Ну, если честно, как-то было дело. Да. Слышал классику рока.
0: Да, ну там это вот вернее, да, будет. Ну, а у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. А далее Олег Орлов и летняя смена на Retro FM. С добрым утром.
2: Летняя смена на Retro FM.

0: В отпуске некоторые из нас ставят перед собой две основные цели. Не сгореть на солнце и не сгореть от скуки. Ну, что касается первой, тут многое, конечно, зависит от погоды, а достичь вторую помогает летняя смена на Retro FM. На очереди астрологический прогноз на эту пятницу.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 24 июля, пятница, сегодня появится желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира, не сопротивляйтесь им. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите момент и доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим.

0: родным. Старайтесь принять близких людей такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы, утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. И, наконец, рыбы, инициируйте разговор с начальником, ведь это должно принести вам определенные бонусы. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: пошутил один мой знакомый. Не так сложно встретить женщину своей мечты, как скрыть ее от жены. Учитывая, что женился он раза четыре, явно человек относится к числу особо мечтательных мужчин. О самых смелых мечтах, о сладких снах, в которые приятно погружаться, группа Eurythmics в летней смене на Ретро-ФМ. Продолжим с улыбки встречать утро пятницы под любимой песней. Впереди у нас Sugar Babes и Дмитрий Маликов. 8:19 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Sugar Babes в летней смене на Retro FM учит нас, как надо двигаться, зажигать, крутиться и получать удовольствие от танцев. Если что, ученики мы прилежные, схватываем все быстро, практически на лету. В 8.30 в Москве Вадим Риман продолжает знакомить нас с последними новостями. Утро доброе.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных авто. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых автомобилей. В ведомстве также выразили готовность подготовить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Кроме того, Минпромторг уже направил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать позицию этих ведомств по данному вопросу. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за объявления ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. Он напомнил местным жителям о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками, другой военной техникой и последствиями их применения. Сегодня утром беспилотной атаке подвергся и Санкт-Петербург. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Ранее стало известно, что работа логистических комплексов «Wildberries» в Шушарах и Уткиной заводе приостановлена. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, на территории Ленинградской области было сбито 50 дронов. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить ученикам со 2 по 8 классы. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Напомню, с 1 сентября в отдельных школах, но во всех регионах страны вводят оценивание поведения обучающихся. Ранее была определена трехуровневая модель оценки: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. А оценка будет выставляться классным руководителем, но при учете мнения учителей, работающих в данном классе. Россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или социального фонда. Мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж якобы аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, ну а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. Еще курсы валют: доллар 78.40, евро 89.44. А далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

Морально многие из нас уже попрощались с этой трудовой неделей, даже несмотря на то, что впереди целая трудовая пятница, мысли наши где-то далеко. Правильно говорят, что только наши люди умеют отдыхать на работе и работать на

0: отдыхе. Дачники, которые вечером потянутся за город на выходные, подтвердят. 8.36 столица, с вами летняя смена на Ретро-ФМ.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Надеюсь, любителей приключений к очередному летнему пятничному вечеру уже готовы. Мобильник заряжен, баланс пополнен. В кармане лежит бумажка с домашним адресом и загранпаспорт на всякий случай. Ну, мало ли что, выйдешь вечерком прогуляться с друзьями, да и проснешься утром в субботу на каком-нибудь курорте. Тогда уж точно, мне кажется, выходные можно будет считать удавшимися. Бонни в летней смене на Ретро-ФМ, 8.48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов, приветствую всех и напоминаю, что у нас есть все, чтобы сделать утро приятным. Через несколько минут в нашем эфире «Руки вверх» и «Тото Кутуньо», а в начале нового часа – новости и гороскоп.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour

0: внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 12+.

0: В Москве 9 утра. Кому настроение хорошего да побольше, налетайте на пятничную двойную дозу. Летняя смена с вами. Двойной дозы новостей не обещаю, нам одной хватит. Вадима Ривана не будем сильно напрягать.
1: Расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, при назначении единого пособия запретили учитывать доходы мужа или жены, которые были получены до свадьбы. Из-за этого молодожены могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом сегодня пишут «Известия». Поводом для пересмотра закона стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Верховный суд счел такой расчет незаконным, и теперь при расчете необходимо учитывать доход людей только с момента даты регистрации брака. Перекрытие двух ключевых ближневосточных проливов, в том числе Армузского, привело к росту цен на нефть. Накануне стоимость марки Brent достигла $100 за баррель, пишут «Известия». Если конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, то дальнейшее повышение котировок может продолжиться. При этом даже в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, рынок, по мнению опрошенных изданий экспертов, вряд ли вернется к прежним условиям. Почти половина россиян принципиально не готовы работать за серую зарплату. Противников таких схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос «Суперджоб». Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия треть опрошенных. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. – На доверие покупателей влияют и различные маркировки и надписи на товарах.

0: товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов» и 29% опрошенных «без искусственных красителей». Ну и последнее. Житель Нижнего Новгорода, уклонявшийся от выплаты алиментов, устроил себе укрытие в диване, но его разоблачила собственная собака. Когда приставы нагрянули с обыском в квартиру должника, то его там не обнаружили. Зато вот обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг дивана. Внутри этого предмета мебели был обнаружен скрывавшийся гражданин, который, как отмечается в сообщении, никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию. Гражданина вытащили и выдали ему официальное предупреждение, что если он не погасит долги по алиментам, то ему может грозить до года тюрьмы. Ну что, Олег, собаку могут взять на службу судебные приставы теперь?
1: Ну вот говорят, собака друг человека, да?
0: Да.
1: Собака в данном конкретном случае оказалась другом человека в погонах, так что вполне.
0: Ну или другом хорошего человека, а этот гражданин все-таки так себе, не очень хороший.
1: Согласен.
0: Да, но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним.

0: Это точно. Некоторые девушки-красавицы сияют ярче многих звезд. Дотянуться до них сложнее, чем до небесных тел. Увидишь такую, сразу думаешь, только бы не влюбиться. Только бы не влюбиться. А Амур неподалеку уже достает свой лук со стрелами. Ну, а что нам на сегодня приготовили звезды? Какие советы и рекомендации, узнаем из гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Пятница, 24 июля. Сегодня появится желание двигаться вперед, расширять горизонты, пробовать новое. Готовность к меняющимся обстоятельствам поможет в решении задач этого дня. Овны, события пятницы призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь. Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы, все начнет вставать на свои места. Ловите моменты, доведите начатое до идеала. Раки, ваши

0: Хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим родным и постарайтесь принять близких людей такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы, утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком уж оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин для движения вперед. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление. И, наконец, рыбы. Инициируйте разговоры с начальником. Это должно принести вам хорошие бонусы. Всем знакам зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я, конечно, понимаю, что приятнее всего первый раз услышать фразу «доброе утро» где-то, ну, скажем, в районе обеда. Но если вы не в отпуске, извините. Говорю это прямо сейчас в 9:19 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться вместе с летней сменой. Кстати, рекомендую вам, друзья, «Радио Хаб». Новое приложение «Ретро FM». Очень быстрое, очень удобное, без лишних кнопок. Скачал, открыл, нажал на логотип «Ретро FM» и все. Все здесь. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу, множество интернет-потоков, и все это бесплатно и без регистрации. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте «Ретро FM», где бы вы ни находились.
1: С 7 до 11. Летняя смена на «Ретро FM».

0: Можно, конечно, много чего хотеть и о многом мечтать, но не будем забывать о том, что может стать с тем, кто хочет чересчур многого. Скажем, стать владычицей морской или королем морского царства. Хотя поначалу исполнение этого желания может принести очень даже много радости. Песня из мультфильма «В синем море в белой пене» в летней смене на Ретро FM в 9.30 по Москве. Король утреннего новостного царства уже на троне. Рядом с микрофоном отвесим поклон Вадиму Риммону.
1: Спасибо, Олег. Доброе утро всем. Расскажу о новостях. Итак, Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет на любые операции европейского бизнеса с 4 российскими аэропортами. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. По версии Брюсселя, аэропорты Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Ростов-на-Дону и аэропорт Минвод якобы выполняют логистическую роль в проведении СВО. Ранее накануне Евросоюз, напомню, утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Ограничительные меры могут затронуть более 90 российских банков, а также 215 физических лиц. Между тем, Аркадий Дворкович решил приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации ФИДЕ. Дворкович заявил, что считает незаконным и несправедливым решение ЕС включить его в санкционный список. Он добавил, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. ВСУ вновь атаковали логистические центры Wildberries под Петербургом. После атаки дронов временно приостановлена работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Беспилотник попал по складам компании в деревне Новосаратовка. Началось возгорание. Пострадали 3 человека. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Кроме того, в результате удара обрушилась конструкция на складе птицефабрики «Северная». Это в поселке Синявино. Всего над регионом силы ПВО за ночь сбили 59 беспилотников. Также сортировочный центр Wildberries эвакуирован в Симферополе. О пострадавших и повреждениях там не сообщается. США установили импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Наша страна включена в перечень из 60 стран, в отношении которых будет действовать ставка в 12,5%. Новые пошлины начнут применяться уже сегодня. Импортную пошлину также ввели на товары, в частности, из Индии, Японии, Тайваня, Таиланда, Швейцарии, Венесуэлы, Великобритании, Кувейта, Китая, Канады и Бразилии. Стоимость медицинских услуг в частных клиниках России заметно выросла. За первое полугодие цены на многие популярные услуги увеличились от 12 до 19%. Об этом пишут сегодня «Известия». По мнению участников рынка, рост цен связан не только с опережающим ростом зарплат медработников, который подгоняет дефицит специалистов, а также с удорожанием импортных реагентов, расходных материалов и оборудования, стоимостью аренды и коммунальных платежей. И еще назову курсы валют. Доллар – 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. Ну а с вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Всем удачного дня!

0: Рафаэла Кара в летней смене на Ретро-ФМ принесла в наш утренний эфир немного итальянского шарма и много бодрости и хорошего ритма. Ироничная история, которая повествует о встрече туристки с мужчиной по имени Педро. Тот предлагает ей стать гидом по городу, на что девушка соглашается, ну и, как говорится, пошло-поехало. А к нам в Россию прямиком из Италии с концертами едет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. 27 июля он придет в гости к нам на Ретро-ФМ. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни. Его выступление не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня – история, рассказанная от сердца. Не пропустите! Пупо в гостях на Ретро-ФМ в понедельник, 27 июля в 11:00.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Как шутят в некоторых трудовых коллективах, работа – единственное удовольствие, которое не стоит растягивать. Хотя трудоголики с этим утверждением могут поспорить и, более того, наверняка сделают это. Ну, как бы то ни было, на календаре пятница, кто-то может попробовать растянуть удовольствие от последних на этой неделе трудовых часов, а кто-то уже готовится растягивать удовольствие от положительных эмоций, что подарят нам наступающие выходные. До конца августа, на время отсутствия в эфире утреннего шоу «Первая смена», вместе с вами, друзья, каждому буднему утру на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, 9.48. Сейчас в Москве, далее у нас Михаил Боярский, группа «Европа», а в новый час ворвемся с выпуском свежих новостей и гороскопом на день сегодняшний. Не пропустите!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
2: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21.00.
2: Вечеринка
3: реклама.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.dfsm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
5: 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: 10 часов в Москве. Пятница. Это звучит весело. Радуемся ей и наступающим выходным вместе с летней сменой. Но свежими новостями нас продолжает радовать Вадим Ривман. Утро доброе.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил чуть больше 2%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в 2019 году до пандемии коронавируса уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на низкой отметке. В апреле Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Ранее отмечалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья. Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации единовременных пособий семьям погибших сотрудников полиции, а также военнослужащих и других силовиков. Изменения должны учитывать рост цен на момент фактической выплаты. Помимо военнослужащих и полицейских, речь идет о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Масштабный блэкаут ночью произошел в Грузии. Около полуночи в темноту погрузилась почти вся страна. Электричество пропало в крупнейших городах, в том числе в Тбилиси и Руставе. На какое-то время пропала мобильная связь. Остановились насосы, столица осталась без воды. Спустя час электричество отключилось на всей территории Абхазии. Как заявили власти, произошла крупная авария на Ингурской гидроэлектростанции. Она расположена на грузино-абхазской границе. Сейчас электроснабжение восстановлено. Температура воды в реках столичного региона достигла 18-22 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода, например, вода прогрелась уже до плюс 20. Между тем, температура воздуха в Москве и центральной части России во второй половине лета ожидается в пределах нормы и даже выше. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Бресте. Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов. Водитель не был пристегнут, разговаривал по телефону во время движения. Шофера также попросили открыть багажник, а в нем оказалась спящая, нетрезвая женщина-пассажир. Мужчина не смог объяснить сотрудникам полиции, почему его спутница ехала не в салоне, а в багажнике. В отношении горе-водителя составлено сразу несколько протоколов. Даму из багажника достали, с ней все в порядке. Ну что, Олег, то ли дама компактная была, то ли багажник все-таки большой.
0: Не знаю, что там на самом деле, но мне кажется, это хорошее напоминание женам. Не надо мешать мужу-водителю, когда тот за рулем. Не надо слишком много болтать, говорить, куда ехать, кого обгонять, когда поворачивать.
1: А то вот так вот может все это закончиться, да. А еще курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. С вами остаются Олег Орлов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 10:11 в Москве. Пришло время знать, каким будет день сегодняшний. Чего от него нам ждать? Пятница. Появится сегодня желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Овны. События этого дня призваны расширить ваше восприятие мира. Не сопротивляйтесь им. Тельцы. Настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники. Близнецы. Все начнет вставать на свои места. Ловите момент. Доведите начатое до идеала. Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять от жизни максимум. У львов ожидается мощный творческий импульс. Позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству. Девы, будьте мягче к своим родным, постарайтесь принять близких такими, какие они есть. Весы смогут неожиданно найти интересующий ответ в обычном разговоре. Скорпионы, утро будет благоприятствовать для финансовых решений, однако же не смотрите на ситуацию слишком оптимистично. У стрельцов сегодня появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин для движения вперед. Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество новостей не создавало вам помехи. Водолеи, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспринимайте это как полезное обновление. И, наконец, рыбы. Инициируйте разговор с начальником. Это должно принести вам хорошие бонусы. Хорошего дня всем знакам зодиака.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: о том, что музыка порой сводит с ума. В хорошем, разумеется, смысле напоминает нам дуэт от Таван. Нет, конечно, может и в плохом, но такой музыки у нас на ретро-ФМ и близко нет. Продолжаем входить в ритм будничной пятницы под лучшие хиты последних десятилетий. У нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Далее в летней смене на ретро-ФМ Таркан, группа «Земляне» и новости, которые послушаем аккурат в середине часа. 10:19, время московское, я Олег Орлов. Всем желаю отличного пятнично-летнего настроения.
1: С новым летним утром. Летняя смена на ретро-ФМ.

0: приветом из жаркой Турции. Таркан в летней смене на Ретро FM. С приветом всем отдыхающим и тем, кто собирается стать таковыми в самой ближайшей перспективе. Здесь 30 в Москве. Вадим Ривман тоже, смотрю, куда-то засобирался после выпуска новостей.
1: Ну, пока расскажу обязательно о новостях. Доброе утро. Итак, при назначении единого пособия в России запретили учитывать доходы мужа или жены, которые были получены до свадьбы. Из-за этого молодожены могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом пишут сегодня «Известия». Поводом для пересмотра закона стало дело женщины. Ей отказали в выплате после того, как социальный фонд учел заработок ее мужа за период до регистрации брака. Из-за этого среднедушевой доход семьи на бумаге оказался выше прожиточного минимума. Верховный суд России счел такой расчет незаконным. И вот теперь при расчете необходимо учитывать доход людей только с даты регистрации брака. Минпромторг России поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов. В министерстве полагают, что было бы целесообразно рассмотреть возможность введения такой льготы для владельцев новых российских легковых авто. В ведомстве также выразили готовность подготовить перечень моделей отечественного автопрома, на которые могла бы распространяться такая мера. Движение наземного общественного транспорта приостановлено в Самаре из-за объявления ракетной опасности. Об этом сообщил мэр города Иван Носков. Он напомнил местным жителям о запрете на публикацию фото и видео с беспилотными летательными аппаратами, другой военной техникой и последствиями их применения. Сегодня утром беспилотной атаке подвергся Санкт-Петербург. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Ранее стало известно, что работа логистических комплексов «Wildberries» в Шушарах и Уткиной заводе приостановлена. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, над территорией Ленинградской области было сбито 50 беспилотных летательных аппаратов. На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. По прогнозу центра ФОБОС, за 5 рабочих дней в столице может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные ливни возможны в среду и в четверг. В ближайшую субботу пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 22 градусов. В воскресенье существенных осадков не будет. Температура будет до плюс 25. Еще курсы валют. Доллар 78.40, евро 89.44. Далее Олег Орлов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю всем удачного дня.

0: Так же легко и непринужденно, как Андрей Миронов поет свою песню, страна продолжает наслаждаться летом и начинает предвкушать наступление очередных выходных. Хотя у многих впереди еще целый рабочий день. А если вы думаете, что ваши любимые утренние ведущие, Саша Светлов и Рита Субботина, расслабились и отдыхают, вы ошибаетесь. Даже в круизере ретро-ФМ у них довольно много работы. Они развлекают наших слушателей, победителей радиоигры, которые выиграли путешествие мечты. Что у них там происходит, узнаем буквально через пару минут в дайджесте круиза ретро-ФМ. Не переключайтесь, столицы 10:35.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро, это первая смена.
2: Ребята, мы на Санторини. Я в шоках, Сашка в шоках, слушатели в шоках от этой невероятной красоты.
1: Да вообще это тайджет с закрытыми глазами, потому что, ну, невозможно спокойно на это все смотреть.
2: Скоро у нас начнется экскурсия, но мы уже в шоке, как я уже сказала, еще до схода на берег.
1: Да, сегодня, конечно, будет много фото, много видео. Следите за нашими соцсетями. Ну а вечером вы услышите по нашим голосам, как круиз Ретро-ФМ на Стори Кранде делит жизнь на до и после.
2: Всем классного летнего настроения и услышимся вечером.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: солнце, о котором поют Бонни М, светит. Трудовая пятница потихоньку приближается к своему экватору. Очертания выходных, последний, кстати, в этом июле, становится все отчетливее. Юрий Гурьянов уже просится к микрофону. В общем, все признаки, друзья, указывают на то, что сегодняшняя летняя смена подошла к концу. И правда, 10:48 в Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем легко доработать эту неделю, на позитиве закончить все дела и отлично провести выходные. Удачи всем, услышимся на Ретро-ФМ в понедельник.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго.

0: тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
8: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Ну, 11 так 11. Кто мы такие, чтобы с этим спорить? Пусть будет так. А еще пусть будут новости. С последней информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Совет директоров Центробанк сегодня примет решение по дальнейшей судьбе ключевой ставки. Эксперты ожидают ее сохранения на уровне 14,25. Часть аналитиков допускает снижение до 14%. Об этом сообщает ТАСС. По мнению специалистов, на решение регулятора могут повлиять дефициты, рост цен на топливо, инфляция и ожидания роста цен населением. Кстати, по данным финансовой платформы, большинство россиян беспокоит уровень ключевой ставки. За решениями ЦБ следят более 70% граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на склады Wildberries в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что в результате инцидента пострадали мирные жители. Их число пока уточняется. И по данным следствия, в ночь на пятницу украинские беспилотники нанесли удары по гражданским объектам региона, включая логистический центр. Китай и Россия вынашивают большие совместные планы на развитие арктического судостроения. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что в итоге каждая сторона от этого только выиграет. Специалист добавил, что Россия и КНР значительно наращивают взаимодействие в использовании Северного морского пути. По его словам, китайские компании планируют заметно увеличить объем контейнерных перевозок по нему уже в текущем году. Город Капан в Армении официально стал молодежной столицей СНГ. Там прошла торжественная церемония присвоения этого статуса. В течение года Капан станет площадкой для проведения культурных и образовательных мероприятий с участниками из стран Содружеств независимых государств. Кроме того, в Капане пройдет заседание Совет по делам молодежи государств СНГ и форум общественных организаций. Ну а в Волгограде состоялся марафон корейской поп-культуры. Для участников было несколько заданий – кавер-дэнс, флешмоб, танцевальные и тематические аниме-конкурсы. Попробовать свои силы в них могли все желающие. Большой интерес к марафону проявили подростки. Лучшие исполнители боролись за приз зрительских симпатий. Ну и завершился марафон показом полнометражного аниме-фильма. Я о валюте на эту пятницу. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну, какой скромный парнишка. Какой молодец. Ничего не просит практически. Я лишь хочу, чтобы девушка взяла, ну, по первоначальной версии, букет. А дальше, видимо, как пойдет. Александр Барыкин, классика. Лучшие песни последних десятилетий здесь, в эфире Ретро-ФМ, обязательно прозвучат. А еще вы знаете, что в эфире Ретро-ФМ появляется на регулярной основе? По субботам в 13 часов по Москве программа «Ю». Там я рассказываю про любимых артистов. Так что приходите. Кстати говоря, завтра уже суббота, 13 часов. Про Валерия Леонтьева на этот раз буду рассказывать. Еще один классик отечественной эстрады. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшие минуты рядом с нами люди выдающиеся. Никита Михалков, Аэросмит и много чего еще тоже прозвучит прямо здесь, на Ретро-ФМ. Так что не расходимся.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: Кстати говоря, вот эта песня в творчестве Ким Уайлд, она такой является переломной. Она от соул-классики, таким образом, в 86-м году переходила к синти-попу, вот такому вот энергичному. You keep me hanging on. Здесь и на века, и навсегда с нами, как и вся остальная лучшая музыка, которая звучит здесь, в эфире Ретро-ФМ. В Москве уже 11:36.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Это, кстати говоря, песня с легендарного дебютного альбома группы Ace of Base, который назывался Happy Nation. Был там и одноименный трек, очень популярный в нашей стране. Альбом 92-го года. А эта песня «Волеву Дансе», и она у меня тоже была. И, кстати, знаете, было продано официально, скажу, порядка 25 миллионов копий этого альбома, что очень и очень много. Но вы знаете, скажу вам честно, как на духу, откровенно, моя копия, она не вошла в эту официальную статистику, в эти 25 миллионов копий, потому что я сам перекатал себе на кассету. А, у друга взял, послушайте, переписал. Ну, как тогда делали? А, помню, что на другой стороне кассеты у меня был, кажется, доктор Албан. Ну, хорошее сочетание. Здесь на Retro FM тоже хорошее сочетание. Я бы сказал, лучшее в мире сочетание музыки. Последних десятилетий оно продолжит звучать. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски, лучших гостей.

0: гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Ну, вот половина суток прошла, но мы не оборачиваемся. Зачем нам это? Смотрим только вперед. Полдень в столице. А вот на этом месте должны быть новости. Вы знаете, раз должны, то пусть будут. Дмитрий Королев с нами. Дим, ты не против же, правда?
1: Конечно, не против. Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Минстрой опроверг сообщение об изменениях в передаче показаний по счетчикам воды. Некоторые интернет-СМИ сообщали, что якобы порядок изменится с 1 августа. В ведомстве уточнили, россиянам по-прежнему необходимо передавать сведения о расходе воды не позднее 25 числа каждого месяца. Такие нормы действуют уже более 10 лет. Если данные не поступят вовремя, например, расчет может быть проведен на основе среднего потребления за предыдущие 6 месяцев. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из 7 предложенных вариантов. В ведомстве рассказали, что указатели появятся возле образовательных и медицинских учреждений, а также торговых центров. Россельхознадзор ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Запрет начнет действовать уже с 27 июля. Уточняется, это сделано по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики. Ну а ранее Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении огурцов, помидоров, перцев, зеленых культур и клубники. Кроме того, ограничения затронули и некоторые другие фрукты и ягоды. Ограничения распространились и на все армянские компании, которые поставляли рыбу на российский рынок. Делегация конгрессменов США планирует посетить Россию. Визит законодателей ожидается осенью или зимой. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна. По ее словам, американская делегация собирается обсудить в Москве торговлю, Украину и восстановление отношений между странами. Напомню, в конце марта с подобным визитом в Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. В России стало меньше фальшивых долларов и евро. По данным Центробанка, число поддельных иностранных банкнот снизилось до исторического минимума. С апреля по июнь текущего года регулятор изъял всего 81 фальшивку. Всего по итогам второго квартала этого года в банковской системе страны нашли более 1200 поддельных денежных знаков ЦБ. В основном это банкноты номиналом 5 и 1 тысяча рублей. Ну и в завершении выпуска о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня 78 рублей 40 копеек. Единая европейская сегодня 89 рублей 44 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов.

Nothing's gonna stop me now. Никто и ничто нас с вами, друзья, тоже не остановит. Ну, пока мы сами этого не захотим, конечно. Мы как это, электричка, которая без остановок следует. Но в выходные можно притормозить, чтобы осмотреться, заметить, оценить, как оно там внутри уикенда, а то, что мы забыли за неделю, как там хорошо, надо бы освежить. И есть такая возможность, хорошо, приближаются выходные, пятница, сегодня продолжается 12 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.

0: Группа «Европа» и знаменитая песня «Кэрри». Кстати, первоначально, еще до официального выхода на знаменитом альбоме «The Final Countdown», песня «Кэрри» существовала совсем в другом звучании. Были только клавиши и только вокал. В таком простом виде, без ударных, без гитар, песня какое-то время исполнялась на концертах. Ну, а в 86-м году вышла уже в том виде, в том звуке, в котором мы наслаждаемся ей сейчас, здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Кем мы еще будем наслаждаться уже очень-очень скоро? Певица Сандра, Шер также появится, и Игорь Иванов буквально через пару минут. Прямо здесь, на «Ретро-ФМ», в Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».

0: Арабески. Сольная карьера очень плодотворная. И даже, кстати, к проекту «Энигма» тоже приложила Сандра. Чем там прикладываются певицы музыки? Ну, конечно, голос. Голос приложила и талант. Вот прямо чувствую, что надо про Сандру делать отдельную программу. «Ю». Но пока готовимся вспомнить Валерия Леонтьева. На этой неделе он тоже достоин. Завтра... Чего там тянуть-то уже? Завтра, в субботу, в 13.00 по Москве, очередной выпуск программы «Ю». Не пропустите. Ну, а Сандру так взяли на карандаш. Давайте договоримся тоже как-нибудь обязательно. И о ней тоже постараюсь рассказать. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшие минуты продолжим наслаждаться самой классной в мире музыкой прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31

0: Мата 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtv.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Так, сверяем время. В Москве уже 13:00. Ну вот еще один часик пролетел. Надо же. Наконец-то, настало время знакомиться. Знакомиться с новостями. Дмитрий Королев все знает, сейчас и мы тоже с вами будем знать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Совет Федерации включил электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках. Соответствующий законопроект одобрили сенаторы. Как передают РИА Новости, в настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения гражданам-вкладчикам составляет 1 400 000. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел. Угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций ЕС нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров нашей страны. В АТОР пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Напомню, в рамках 21-го пакета Евросоюз ввел ограничения в отношении 4 российских аэропортов: Московского Шереметьево, Ульяновск Восточный, Платов в Ростове-на-Дону и Минеральных Вод. Россия предпочитает политический путь урегулирования конфликта на Украине, но целей своих добьется при любых обстоятельствах. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Министр отметил, что киевский режим в значительной степени держится на американской помощи. Речь идет не только о том, что США подают оружие Евросоюзу, а тот, в свою очередь, Украине, но и о том, что Вашингтон предоставляет ВСУ разведывательные данные и высокие технологии. В Астане состоялся первый полет аэротакси. Процесс длился 10 минут. Аппарат преодолел почти 2,5 километра по заданной траектории. Из соображений безопасности людей в салоне не было. Управление осуществлялось полностью автоматически. Модель рассчитана на перевозку одного пилота и 5 пассажиров. Способна развивать скорость до 200 км в час. Аэротакси представят в качестве экспоната на играх будущего в конце июля. Круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня его участники наслаждаются греческим островом Санторини. Их ждут экскурсии по местным достопримечательностям. Ну а в конце дня на открытой палубе комфортабельного лайнера «Астория Гранте» состоится вечеринка «Ретро-ФМ» в стиле 90-х. Все подробности круиза «Ретро-ФМ» можно узнать в эфире нашей радиостанции и в наших группах в соцсетях. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89.44. Пока все. А далее на «Ретро-ФМ» Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Аист улетит.
1: Кстати, поднимите руку, кто знает, как называется эта песня. Ну ладно, вижу. Ну не все же сразу. Погодите, я же не думал, что так все. Конечно. «Сиреневый туман», Владимир Николаевич Маркин. Но, друзья, но на случай, если вот так вот сходу не получается узнать песню, да, которая звучит, мало ли, бывает, то можно подсмотреть в нашем новом мобильном приложении. Мы там всегда показываем при всех.

прямо. Что за песня, что за исполнитель такой классный. Ну и, конечно, важнее всего то, что приложение, которое, кстати, называется Radio Hub, позволяет легко и удобно получать доступ к любимой радиостанции RetroFM. Буквально одним нажатием это делается. Есть во всех магазинах приложений Radio Hub. Скачиваем, наслаждаемся музыкой любимой, ведущими классными. Меня, кстати, зовут Юрий Гурьянов. Меня там тоже слышно, да, в мобильном приложении. Все это RetroFM.

вот и снова я. Или, как говорят, точнее поют у них там, в красивых песнях, Here I Go Again. Это группа E-Type. Кстати, не совсем справедливо говорить об этом проекте как группе. На самом деле, это просто сценический псевдоним одного человека, шведского музыканта Мартина Эриксона. Богата земля шведская. Не только группой Абба, оказывается, и группой Роксет, а многим еще. Вот, например, пожалуйста. Друзья, дальше мы с вами продолжим обогащать свой день красивой музыкой. Алексей Глызин скоро. Кстати, про Аббу. Давайте ее послушаем. Почему бы нет, буквально через пару минут. Все это будет прямо здесь, на Ретро-ФМ.

ничего себе. Сегодня праздников 24 июля. День частного сыщика, день кадастрового инженера, день горячего песка. Есть на свете места, где можно это отметить. День флориста сегодня. Всех причастных поздравляем. Так, день заглядывания в будущее. А я знаю будущее, заглянул уже. Филичета нас с вами ждет. К гадалке не ходим. Народный день подарков сегодня тоже, а еще день растворимого кофе, день рождения растворимого кофе. Вот так это звучит. Это интересно, конечно, родился, чтобы раствориться. Да. Так, мы с вами аккуратненько сейчас будем растворяться, как я уже сказал, в филичте, в хорошем смысле. Готовим поводы, через 10 минут все начнется здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, у нас продолжается пятница.

как раз 2 часа в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сразу о важном, нужном, полезном, по-своему неповторимом, конечно, это я, о координатах наших 232-4-88-3. Код Москвы 495, это телефон. СМС номер 5533. В начале сообщения обязательно пишем RetroFM, по-другому там не работает. Есть специальная кнопка на сайте, которая называется «Филичта», найти легко. RetroFM.ru. Очень удобная форма для отправки сообщений в эфир. И, конечно, канал RetroFM в Максе, на который надо подписаться. И там есть свежая публикация. Всегда вот в это время появляется прямо под ней. В комментариях оставляем все свои важные слова. Поехали.

0: Друзья, я вот честно не знаю, как мне быть. Сейчас объясню, в чем, собственно говоря, ну, не знаю, возможная проблема. Вчера в конце Филичты пришло сообщение от слушательницы Ольги Зайцевой. Я сейчас его прочитаю и все поймете. Здравствуй, любимое радио. Моя скромность сегодня в отпуске, поэтому я разрешаю ведущему сделать комплимент в прямой эфир. Давай, удиви меня. У тебя есть 5 секунд, пока я не передумала. Ольга, скажите, а вы еще здесь? Я понимаю, что прошло чуть больше, чем 5 секунд, но... Ольга, ну я, давайте я попробую сделать вам комплимент. Вы просто, мне кажется, вы неповторимая в своем роде, как минимум. Я такой, как вы, не встречал. Ну, за последний час точно. Ах, так, ну как будто полегчало. Я уж не знаю, Ольга услышала или нет. Так, следующие сообщения. Сегодняшние уже, свеженькие. Сегодня 4-го. Почему 4-го? 24-го. Пропустили. Цифру 2. В общем, 24 июля исполняется 50 лет совместной жизни Зеленовых, Тани и Володи. А одноклассники из 10 В-класса школы 409 в Новогиреево, город Москвы, поздравляют с юбилеем. Желаем этой дружной семье счастья, без меры здоровья, без меры много успехов, надежды и веры. Так, еще есть пожелание с 55-летием Козлова, наша слушница Е. Козлова Е, да. Пусть ваша жизнь будет как идеальный отчет в строгом порядке с потрясающим балансом и только плюсовым балансом во всех графах. Это любовь Цибарт. Вот ей посвящены эти слова важные. Так, приветик, наше любимое незаменимое радио Ретро-ФМ. Это пишет нам Линуся. Мы тут всем семейным чатиком хотим поздравить нашу Олюшку из Нижнего Новгорода с именинами. Ольга, с именинами, родная, пусть бывает с мечты всегда. Живи, свети, не унывая ты в сердце нашем навсегда. Это мы все, Светик, Линуся, Оксик, Надюля, Танюша, Гулечка, Анюта и все остальные, конечно, тоже.
1: Отправляйте смс на номер 55.

Это Диджей Мендес, Razor Tongue в эфире Чтем. Мы всем коллективом поздравляем с днем рождения нашего замечательного коллегу. Пишет нам кто? Пишет нам коллеги из Ивантеевки, собственно. Все, по именам здесь как-то без подробностей. Коллегу, который изготавливает красивые керамические кружки. Его зовут Илдар. Он добрый, улыбчивый, солнечный. Передайте ему наши искренние объятия и поцелуем. От коллег из Ивантеевки. Конечно, передаем. Нам же не сложно. Мы, в конце концов, ради этого здесь и сейчас работаем. Огромная просьба передать

0: Привет отделу по управлению ликвидностью. Маришке, Лене и Наташе. Ждем из отпуска Свету Г. Написала нам это Татьяна. Так, мы всем коллективом поздравляем с днем рождения. А, так, это уже было. Вы, я понимаю, во все мессенджеры нам написали. Так, еще Марина пишет Ретро ФМ. Здравствуйте, передаю привет своей подруге Елене Березке из Екатеринбурга. Желаю хорошего дня, отличного настроения и всего самого хорошего. Марина, добрый день, Ретро ФМ. Сегодня день ангела Ольги. Поздравьте меня с Днем Ангела. Ну, конечно, поздравляем. Вообще всех Ольг... Вот, кстати, буквально следующее сообщение. Я, Ольга из Москвы, хочу поздравить с именинами Ольгу Латышову, Ольгу Чичкову, всех Ольгулек, себя тоже. Пусть все будет в кайф, а жизнь в радость. Да, конечно, кто же против-то?
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Never gonna give you up, Никесли, Филичтем. Да, Филичте, кто у нас еще, пожалуйста, вот коллектив бухгалтерии здесь с нами. Поздравляем за долинную Ольгу с именинами. Счастья, здоровья и хорошего настроения. Это Щелкова, да, бухгалтерия. Добрый день, любимый радио Ретро ФМ. Сегодня пятница. Ура! Это, во-первых, это для начала, да. Передаем привет своим коллегам, сотрудникам отдела назначения пенсии, самому лучшему, системному администратору, не побоюсь этого слова, Роману Дмитриевичу, который всегда придет на помощь. Желаем всем отличных предстоящих выходных. Ирина, Наталья, Валентина из Москвы. Это написали. Где это Москва? Не знаю. Далеко, что ли? Да, не знаю. Ладно, разберемся. Это сейчас не самое важное. Так, Олю Куклину, мою подругу из Сыктывкара, с днем рождения. Поздравьте, пожалуйста, ребят, всего ей и ее семье самого хорошего. Всем привет от Лиды Поповой. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Ух, с завораживающим тембром голоса. Это мне, что ли? Спасибо. Так, сегодня хочу поздравить всех, кто спасает людские жизни, с их профессиональным праздником. С днем пожарной службы Беларуси. Спасибо за ваш опасный и нужный труд. Алиса из Беларуси, соответственно. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Касьянову Михаилу. Я его очень люблю. Димочке Найденову. Они сейчас в такую жару пашут землю. Счастья им, здоровья и благополучия. Ставропольский край, хутор Алтухов. Жена Светлана написала.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

0: Динг-динг-дон. Это я. Голос ваших сообщений сегодня. Марина. Ретро-ФМ, здравствуйте. Передаю привет своей подруге Елене Березке из Екатеринбурга. Желаю хорошего дня, отличного настроения. Всего самого-самого хорошего. Это Марина. Игорек. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Любимая передача «Феличита». Хочу передать привет коллегам из «Союз Бурвод». Надо верить и добиваться поставленных целей. Отдельный привет механику Алексею. Игорь из города Воинской Славы Белгорода. Сергей Кочетков. Добрый день, Юрий. Передайте привет моей любимой жене Светлане. Я жду ее дома. Сегодня короткий день. Я почти доделал ремонт. Твой любящий муж Сергей из Тулы. Мотофонов Евгений Викторович. Ретро-ФМ. Наше дорогое радио. Из Зеленогорска это сообщение. Красноярский край передает привет любимой Любаше Евгении, которая печет курник. Пятница, баня, веники. Всем, пожалуйста, мира, добра. А любимой дочери Даши, сыну Данилу и сыну Артему огромный привет. И давайте от Марины. Вот еще Шикаревой Феличита. Передайте привет моей сестре Одай Ирине и Одай Денису. Приехали меня развлекать в теплую летнюю пятницу. С 21 апреля... Ой, сломала ногу, не могу под вашу музыку танцевать. Они танцуют за меня, Марина, Зеленогорск. Красноярский край. Марин, вы давайте, пожалуйста, пообещайте нам всем сейчас, вот, чтобы поскорее уже восстановиться. Наконец, во всяком случае, мы вам этого искренне и от души желаем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Это группа Maywood, Late at Night. Интересно, а если есть группа Maywood, есть группа April Wood? Ну, не надо, как всегда, отвечать. Так, вопрос без намеков. Ольга пишет. Здравствуйте. Ольга из Тулы поздравляет Ольгу Алексеевну с Днем Ангела. Счастья, добра и всех благ. Также большой привет Ирине Владимировне. Здоровья и отличного настроения всем мира. Здравствуйте. Сегодня День Ангела у Ольги. Поздравьте меня и всех Ольг города Липецка с праздником. Всем здоровья и удачи. Да, конечно, поздравляем и присоединяемся. Более того, здравствуйте, любимая радио РетрофМ. Сегодня моей внучечке Ладушке исполняется 10 лет. Это пишет Светлана Илцукова. Милая моя девочка, ты у нас чемпионка, так оставайся ей. Мы тебя любим. А еще у моей подруги Натальи Куковеровой из поселка Утманово. Днюшечка, дорогая моя подруга, будь всегда здорова и счастлива. Мы дружим с 4 лет. Нашей дружбе 50 и, по-моему, даже с лишним, судя по всему. Ну, ничего себе. Здравствуйте. Можете передать привет компании Auto Solution из города Минска, особенно менеджеру Ивану от его самого лучшего руководителя Федора. Конечно. От самого лучшего тем более. Вот если бы, может быть, чуть похуже, если бы были, то, может быть, и подумали бы. А так от лучшего, конечно, передадим. Всем слушателям привет из солнечного Ахтубинска. Отдыхаем на даче. Семьи Пигаревых и Тетерятниковых. Ну что, друзья, напоминаю, что Филичта на Ретро-ФМ продолжается. В Москве уже 14 часов и 34 практически минуты.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

это группа Eurythmics, The Miracle of Love, чудо любви, в чудо Феличите, там, где ваше чудо-сообщение. Виктория, здравствуйте, Ретро ФМ, привет из Калмыкии, хочу пожелать всем отличного настроения, хорошей погоды. Спасибо. Юля пишет, добрый день, Ретро ФМ, сегодня у нашего папы Евгений.

0: День рождения. Ему исполнилось 47 лет. Хотим пожелать всего самого-самого наилучшего. Поставьте какую-нибудь веселую песню. Поздравляет его младшие дочки Аня и Юля. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Это Марина нам написала Свиридова. Спасибо, что вы есть. Передаю привет своим любимым детям Виктории, Никите и Софии. Любимому мужу Андрею Свиридову, город Копейск, Челябинская область. Так, Елена, привет, Ретро-ФМ, передайте привет нашему любимому папе, самому лучшему мужу. Он везет нас уже почти 1000 километров и ехать еще долго, но он молодец, мы его любим. Поставьте что-нибудь веселое, чтобы дорога до дома была веселее. Так, кто еще? У нас тут есть респект и уважуха вам, Ретро-ФМ, Сергей Николас. Поставьте Татьяна Буланова. Ну, мы как-нибудь поставим, но... Сейчас вот у нас уже, честно говоря, очень хорошая одна песенка заготовлена. Сейчас все узнаете. Да, передайте привет мастерской ЗАО «Прогресс» от Сереги Токаря. Ага, сделано. Так, Руслан, привет, Ретро-ФМ. Передайте привет заводу ЗСК от первого пролета. Ну, главное, мы свою миссию выполнили. Я сообщение прочитал.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Yeah. Это главные слова, как мне кажется, песня Beloved Sweet Harmony. А у нас главные слова еще не все сказаны, Филичте. Здравствуйте, Юрий. Передайте, пожалуйста, привет моему другу Андрею. Он живет в Москве. Это пишет нам Анна Самарина. Желаю ему счастья, здоровья и любви. Анна, город Электроугли, написала. Любимый и самый красивый и древний и стойкий город. Любимую Феодосию с наступающим 2555-летием. Всех ждем в Крыму. Это Вадим написал. За Мира. Любимая радио Ретро-ФМ. Перечитай, передайте привет парню в отпуске Тараканову Диме от Замиры. Хорошо ему отдохнуть и загореть. Какая вы заботливая, Замира. Так, добрый день. Передайте, пожалуйста, большой привет коллективу кафе Архипка, который находится в чудесном месте Архипа Осиповке. Отдельный привет Ирине от мамы и папы. Дочь, мы с тобой любим тебя. Компания БПА поздравляет всех с окончанием рабочей недели и передает привет Сергею из компании «Энерго». А, «Энерпроект». Да, вот так вот, чтобы прочитал, как есть. Так, и желает ему не уснуть на рабочем месте Сергею. Да. Ну, кстати, неделя-то еще не закончилась, правильно? Продолжается пока что. Хотя и пятница, что не может не радовать.
1: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно, а

0: «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
2: 12+.
1: «Ретро-ФМ».

я вот считаю, что я не напрасно сейчас все скажу. Коллектив завода города Тамбова, например, поздравляет с днем рождения директора Нинахова Александра Александровича. Пусть ваша жизнь будет наполнена множеством прекрасных моментов, радостными встречами, интересными идеями, надежными людьми, увлекательными путешествиями. Пусть труд в должности руководителя приносит вдохновение, силы, отличные результаты. От Светланы. Еще здравствуйте, Ретро-ФМ. В прошлый раз просила передать приветик, но вы не передали, поэтому мой приветик превратился в приветище, который нужно срочно передать. От Светланы из Луганска моим родненьким и любименькому роддому на Якира, отделению акушерская обсервация. Всем отличного настроения. Цомки-бомки. Ну, как это вот у вас местная терминология там по акушерских отделениях. А, ну, вот на этот раз передал. Привет. Передал, в смысле. Пожалуйста, забирайте. Так, ну, а, кстати, все. На сегодня, к сожалению, Филичита на этом завершается. Друзья, я с вами попрощаюсь до завтра, до субботы. В 13 часов буду вам рассказывать про Валерия Леонтьева в программе «Ю». А сейчас, через 3 минуты, встречайте Антона Веселова. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до субботы.

0: впереди группы Depeche Mode, Восток и Майкл Джексон. Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минус 25 процентных пунктов. Центробанк сегодня снизил ключевую ставку до 14. Регуляторы уточнили, что экономика в этом году росла в умеренных темпах, а рост цены и повышение инфляционных ожиданий летом казались связаны во многом с разовыми факторами. ЦБ вновь подчеркнули, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в следующем году до 10,5-12,5%. В Пензенской области отменяется запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в канистры. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он рассказал, что поступало много обращений от граждан, которым необходимо горючее, в частности, для хозяйственных нужд. Заправки приусадебной техники, мотоблоков, триммеров и газонкосилок. По словам Мельниченко, на данный момент в Пензенской области удалось добиться определенной стабилизации с обеспечением региона горючим. Сварщики и машинисты экскаваторов вошли в число наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в стране. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что рабочие специальности стабильно занимают ведущие

ведущие позиции в рейтинге предполагаемых зарплат. Например, сварщикам в среднем предлагают 160 тысяч рублей, а опытные специалисты, занятые высокотехнологичной сваркой, могут зарабатывать до 400 тысяч. Введение курсов по этикету и культуре речи в школе позволит молодежи построить успешную карьеру в будущем. Такое мнение выразила вице-президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Ирина Монакова. Ранее с инициативой вести в российских школах курсы по эстетическому воспитанию, этике, культуре речи и правилам общения выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Ну а в Японии власти могут ввести регулирование рынка карточек с покемонами. В заявлении рабочей группы говорится, то, что 20 лет тому назад было обычным увлечением школьников, сегодня превратилось в прибыльный глобальный бизнес. Спрос на карточки растет, коллекционные могут стоить до 16 миллионов долларов. Ну и, собственно, о валюте в конце выпуска. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,44. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня!

Наступает, ну ладно, не наступает, но совсем уже скоро наступит вечер пятницы, друзья. Вот что действительно радует. Уже 15 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль Дубы Колдуны группы Crazy Frog и Рики Повери.

Слышите, да, эти шаги? Это наш старый друг снова в России, уже спешит в студию. Живой голос, искренняя история. Море итальянского солнца уже в понедельник утром. Друзья, 27 июля накануне своих концертов в России в гости на Ретро FM придет настоящий икон итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Пупо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Друзья, не пропустите Пупо в гостях на Ретро FM в понедельник, 27 июля в 11:00.

0: наверное, это и есть настоящий оптимизм, друзья, находясь между двумя неприятностями, загадывать желание. В этом смысле нам с вами есть чему поучиться у Дуэта Эрейжа. Они оптимисты еще те. 15.49, столица, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Модерн Токинг и песни из большого космического путешествия.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
8: Шири-шири.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: 16.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Сисики, ансамбль «Синяя птица». И новости, конечно же, в начале часа в студии Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Минэнерго отметила стабилизацию с топливом в Забайкалье, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане. Растет число работающих заправок и сокращаются очереди. Нормализуется также ситуация в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможным благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, стимулированию импорта и максимальной нагрузке НПЗ. Власти продолжают мониторинг и адресную работу с регионами. В Анапе из-за непогоды и смерчи ввели запрет на купание во всех пляжных зонах. Причиной стали сразу два опасных фактора. Разыгравшийся на море сильный шторм и крайне опасное донное течение, которое может утянуть купальщиков даже на мелководье. В официальном сообщении муниципального центра управления подчеркивается, что меры вводятся для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Запрет действует до воскресенья включительно. Почти треть россиян признались, что регулярно нарушают правила дорожного движения. При этом 95% респондентов считают себя знатоками правил. Это показал опрос одной из страховых компаний. Главной причиной – невнимательность, спешка и сложная организация движения. Самые частые нарушения – это превышение скорости – 88%, неправильная парковка и разметка. 63% водителей нарушали за последний год, большинство заплатили штрафы до 5000 рублей. И только 37% опрошенных уверены, что не нарушали правила. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что игровые платформы и чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи в незаконную деятельность и диверсии. Вербовщики начинают с безобидных просьб, а затем используют шантаж или обещание денег и статуса, снимая с подростка моральную ответственность. Они создают иллюзию безнаказанности и значимости действий. Вопросы профилактики остаются приоритетными. Родителям рекомендуют следить за активностью детей в сети интернет. И сеть популярных супермаркетов выпустила лимитированный антистресс-набор. В него входят семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее воспитания. Набор вдохновлен детским развлечением бить крапиву палкой. Процесс выращивания помогает отвлечься от стресса и замедлиться, а выращенную крапиву можно использовать, например, в кулинарии. Также при желании ее действительно можно побить палкой. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 40 копеек. Евро 89 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Давайте признаем, что больше всех с пятницы повезло, конечно же, Робинзону. Но, с другой стороны, все в наших руках. Пятница набирает обороты, и только от нас зависит, какой она будет, друзья. 16:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на RetroFM Manetwork, Дона Саммер и Александр Иванов через несколько минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на RetroFM.

Как говорил один мой приятель, я не трудоголик, я просто деньголюб. Да эти ребята, мне кажется, из той же категории, потому что на работе они всегда. Собственно, так их коллектив и называется. Мужчины на работе. Man at Work. 16:36. Столица. Совсем скоро у нас группа Queen и ансамбль «Самоцветы».

0: Ну, я вам так скажу, друзья. Ничто так не красит человека, как следы прикосновения к прекрасному. Поэтому включайте свои приемники на полную. В следующем часе будет еще больше вашей любимой музыки на Ретро-ФМ. В Москве 16 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну, а до конца этого часа споют еще квартет Битлз и Игорь Николаев.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Ретро-ФМ.
8: Всегда рядом.
7: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Бон Джови, Игорь Корнелюк и Сандра. А прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Ставка была снижена на 25 базисных пунктов, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, которые прогнозировали сохранение на уровне 14,25%. Регулятор отметил умеренный рост экономики, замедление кредитования и снижение ожиданий бизнеса по спросу, но указал на необходимость более плавного снижения забюджетных рисков и эффектов от временного сокращения производства в отдельных отраслях. ЦБ продолжит оценивать динамику инфляции и инфляционных ожиданий. Минстрой опроверг фейки об изменении порядка передачи показаний счетчиков воды с 1 августа. Действующее правило передавать данные не позднее 25 числа каждого месяца не меняется. В интернете распространилась сложная информация о переходе в цифровой формат, начислении платы по среднемесячному нормативу и повышающих коэффициентах. Ведомстве напомнили, что обязательные требования нормативных актов могут вступать в силу только с 1 марта или 1 сентября. Совет Федерации поддержал продление гаражной амнистии до 31 года. Закон вводит понятие «гараж для собственных нужд» и позволяет в упрощенном порядке оформить капитальные одноэтажные гаражи, построенные до введения градостроительного кодекса 2004 года. Амнистия не распространяется на некапитальные гаражи «Ракушки» и «Самострой». Ранее закон приняла Госдума, теперь он поступит на подпись к президенту. МВД в очередной раз предупредило россиян, что незнакомцам по телефону нельзя сообщать коды из СМС, данные банковских карт и пароли от личных кабинетов. Также нельзя устанавливать программу удаленного доступа, переходить по ссылкам от незнакомцев и скачивать подозрительные приложения. Мошенники представляются сотрудниками полиции, банков или техподдержки и заявляют о проблемах со счетом и предлагают перевести деньги на безопасный счет. Граждан просят проверять бдительность, особенно в период отпусков. И диетологи рассказали, какую еду стоит брать на пляж. Рекомендуются орехи, кокос, овощи и оливки вместо выпечки. Они дают сытость надолго. Для гидратации подойдут арбуз, дыня, вишня и виноград. В ланчбокс также стоит добавить белок, тунец, курицу, креветки, сыр или яйца. Между приемами можно есть мороженое. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей и 44 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: музыка на телефоне должна быть такой, чтобы в маршрутке вам говорили: подожди, дай дослушать. Я уверен, что вот если вы установите эту песню на звонок, вам так и будут говорить. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 17 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ дуэт Роксет, мелодии Иван Васильевича и Эфэр Дэвид уже совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.

состоит из трех частей: теста, крема и угрызений совести. А каждая песня состоит из нот, слов и, конечно, настроения. Вот у этой песни дает Роксет настроение бодрое. Мы в ожидании вечера пятницы. 17:34 в столице. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Доктор Албан группы Браво и Бони. Совсем скоро.

свою жизнь нам спел доктор Албан, друзья. Ну, а вот, собственно, о жизни, конечно, о творчестве Валерия Леонтьева мы узнаем уже в эту субботу в час дня в программе «Ю» на Ретро-ФМ. Узнаем, как зажглась его звезда, как создавались хиты и его историю успеха. И, конечно, услышим не только всем известные хиты, но и какие-нибудь, уверен, малоизвестные композиции Мэтра. Друзья, программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Ну, собственно, завтра уже суббота.

0: 2000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: В Москве 6 часов вечера. На ретро-фм впереди Эмилиан Фармер, Пэтти Райан и песни из «Кавказской пленницы». Но сначала новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Совет Федерации одобрил закон об отказе в гражданстве и виде на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью, как в России, так и за рубежом. Ранее ограничения действовали только для тяжких и особо тяжких преступлений. Иностранцы обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявления на РВП, ВНЖ или гражданство. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Платежная система «Золотая корона» временно ограничила переводы в Грузию и ряд других стран на фоне новых санкций Евросоюза. Под них попал оператор НКО «Платежный центр». В приложении остались доступны только Узбекистан, Турция, Киргизия и Азербайджан. Переводы в Казахстан также недоступны. В банках ссылаются на профилактические работы и соблюдение санкционного режима. Сервис продолжает работу, но часть направлений временно закрыта. Россельхознадзор не допустил к реализации в России молочную продукцию из Армении после проверки местных заводов. Выявлены нарушения системы прослеживаемости, ошибки в ветеринарных документах и использование молока от зараженного поголовья. Также подтверждены случаи использования сырья третьих стран для продукции, поставляемой в Россию. Ведомство вводит ограничения на ввоз с 27 июля. Ранее также под запрет уже попала рыбная продукция из Армении. Средняя цена первичной консультации узкопрофильного врача в частных клиниках в России за год выросла на 19%. Такие данные приводит Росстат. Сумма поднялась до 1658 рублей. Стоимость УЗИ увеличилась на 16%, физиотерапии на 15%, а общего анализа крови на 12%. Рост связан с дефицитом кадров и увеличением фонда оплаты труда. Клиники вынуждены переносить издержки на стоимость услуг. Количество оплаченных приемов при этом сократилось на 5%. И шотландский легкоатлет Джош Кэр установил новый мировой рекорд на дистанции 1 миля. Он пробежал ее за 3 минуты и 42,66 секунды на лондонском стадионе. Он побил достижение марокканца, которое продержалось с 1999 года. Забег стал кульминацией 8-месячного проекта. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей 40 копеек. Евро 89 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее с вами Антон Веселов.

Пия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Летний поцелуй Сиси Кетч, а у нас летний попа, друзья. 27 июля, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро FM придет настоящая икона итальянской поп-музыки, певец, композитор, шоумен и наш хороший друг Попо. Его песни стали настоящими саундтреками к жизни, а его выступление — это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня становится историей, рассказанной от всего сердца. Не пропустите Попо в гостях на Ретро FM в понедельник, 27 июля, в 11:00.

сколько же глупостей, ошибок и разочарований я избежал благодаря тебе, моя мудрая, верная, никогда не оставляющая меня лень. Ну, кстати, пора уже начинать лениться. 18:34 в столице. Совсем скоро на Ретро-ФМ необыкновенное трио. Стинг, Род Стюарт и Брайан Адамс. Айда Ведищева споет. Конечно, будет дайджест крю из Ретро-ФМ. Саша Рид уже готов рассказать нам о последних новостях своего удивительного путешествия.

0: Привет всем с солнечного Санторини.
1: Это первая смена Саши и Риты. Сегодня у нас день эстетики и красивых кадров.
0: Погода выдалась жаркая, но мы все равно увидели невероятную красоту приморского города Ия. Белоснежные дома и роскошные виды на бухту Эгейского моря.
1: А вы, кстати, можете слышать его прямо сейчас. Ну а вишенкой на торте стал знаменитый черный пляж с вулканическим песком, где мы с артистами и победителями круизера ТРФМ добавили себе счастливых воспоминаний на всю жизнь.
0: А совсем скоро мы окажемся на Астория Гранде, восстановим силы и, конечно, устроим традиционную вечеринку Ретро-ФМ.
1: Классного вечера всем слушателям и не пропустите наш утренний дайджест.
2: Круиз Ретро-ФМ.

0: Про самолеты нам спели Modern Talking. Ну что, друзья, я, пожалуй, полетел на выходные. Ну, собственно, лететь буду недолго. Уже завтра встречаюсь с вами в дневном эфире Retro FM. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. В Москве в 18:49. До конца часа здесь поет Евгений Белоусов. Ну, а уже в следующем часе встречайте Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.

0: и мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: столице 19 часов. Впереди Сандра, Мурат Насыров и Рики Повари через пару мгновений в нашем эфире. Прямо сейчас новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Совет Федерации одобрил закон о регулировании криптовалют в России. Документ вводит инфраструктуру легального крипторынка. Биржи, брокеров, криптообменники и цифровые депозитарии. Расчеты криптовалюты внутри страны по-прежнему запрещены. Исключение – это внешнеторговые контракты. Майнинг также будет регламентирован, а для лиц с судимостью будет введен запрет. Вступление закона в силу ожидается с 1 сентября текущего года. Евросоюз в 21-м пакете санкций включил группу ведущих российских золотодобытчиков. Среди них Нордголд, Высочайший, Селигдар, Павлик, ЮГК и другие. Также под ограничение попала первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в американский черный список. Ранее в списке уже находился также Полюс. Санкции нацелены на сокращение доходов России от экспорта драгоценных металлов. Мошенники начали использовать новую схему с фиктивным аннулированием трудового стажа для доступа к аккаунтам на госуслугах. Они звонят под видом сотрудников СФР или ФНС, запугивают потерей пенсии и предлагают исправить ошибку. Эксперты напомнили, что госорганы не звонят с такими предложениями. Проверить стаж можно самостоятельно через портал госуслуги. Невероятный круиз «Ретро-ФМ» продолжается. Сегодня седьмой день путешествия. Участники насладились греческим островом Санторини и познакомились с его достопримечательностями и живописными видами. Вечером на открытой палубе лайнера «Астория Гранде» состоится вечеринка «Ретро-ФМ» в стиле 90-х, а уже завтра лайнер прибудет в Волос, где на палубе пройдет концерт группы «Плазма». Все подробности и фото с круиза в эфире радиостанции и в социальных сетях. И московский аукционный дом 26 июля выставит на торги картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева, Петрова-Водкина и других художников общей стоимостью не менее 1 миллиарда рублей. Самые дорогие лоты у берегов Ялты Айвазовского 33 миллиона, Идольское место Рериха 18 миллионов и Сосны осенью Кончаловского она оценивается в 16 миллионов. Торги станут одним из самых громких событий текущего арт-сезона. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро будет торговаться на отметке 88 рублей и 89 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

безусловно, прекрасно и увлекательно, но, друзья мои, яркая реальность звучит куда более заманчиво. И мы знаем, как украсить ваши будни и выходные. Скачивайте новое приложение RetroFM. Быстро и удобно, и без лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество музыкальных интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб — новое приложение RetroFM. Скачивайте, запускайте и слушайте любимую музыку, когда вам удобно, где бы вы ни находились.

0: под аккомпанемент команды Simply Red спешу поприветствовать всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Retro FM вещает для вас. Друзья, пятницу мы с вами завершаем под любимые композиции, в том числе я, Руслан Романов. С удовольствием с этого часа и до полуночи в вашей компании. Надеюсь, что с настроением сегодня все в порядке, но как ни крути, прямо по курсу выходные, а это не может не радовать. Проводим их также вместе, как всегда, под любимые песни, что звучат в нашем эфире. Скоро Жанна Рождественская и команда Bee Gees. Всем доброго времени суток. Идем вперед.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера? И при чем тут Сергей Минаев? Узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Настроение уикенда уже здесь с нами, царит в эфире. Хоть еще и пятница на календаре, конечно же, но порядком опустевшие улицы и магистрали, в частности, в столице, говорят о том, что выходным все-таки быть. Надеюсь, друзья, что вы тоже завершили все свои важные дела, сделали приемники погромче, дабы постепенно, планомерно переходить к долгожданному отдыху. 19:49 или почти 50 уже. В Москве. Я Руслан Романов. Пламенный всем привет. Здравствуйте. Дальше для вас Майкл Джексон и группа «Цветы» буквально через несколько минут.
1: Вечеринка ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.

0: новогодняя оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: 8 вечера в столице. Далее группа «Земляне», Пэтти Райан и Сергей Беликов на Ретро FM. 20.00 в Москве. Прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивая инфляция во втором полугодии останется вблизи текущих уровней. Банк России на заседании сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 14% годовых, а также представил обновленные макроэкономические прогнозы. Регулятор продолжит оценивать динамику инфляции и риски. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет в сентябре. Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Вводится такое понятие, как НКО, осуществляющие деятельность по реализации молодежной политики. Для них закрепляется возможность получать финансовую, имущественную и иную поддержку. Также создается общероссийский электронный реестр таких НКО. Организации исключат из реестра в случае признания иноагентом или включения в список экстремистов. Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции АПК в Африку на 40% в натуральном выражении и 35% в стоимостном, до 11 миллионов тонн на почти 3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в агроэкспорте. Основной объем пришелся на пшеницу – 10 миллионов тонн, также в топе ячмень, соевое масло, жмых и свекольничный жом. Ключевым покупателем остается Египет, на который пришлось 44% экспорта. Поставки в Африку продолжают расти. Долг Гугла совсем скоро может составить 91,5 квинтиллиона рублей. В эту сумму входят реестровые и текущие долги. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подано в отношении материнской Google International LLC и еще двух иностранных структур и четырех бывших руководителей российской дочерней компании. Слушания в арбитражном суде должны состояться в октябре этого года. И Electronic Arts представила первый трейлер футбольного симулятора eSports FK27 и раскрыла главные нововведения. Релиз состоится 25 сентября на всех платформах, включая ПК, PS5, PS4, Xbox и Nintendo Switch. Главное новшество — это переработанный геймплей с улучшенным ИИ. Футболисты будут лучше открываться и взаимодействовать с друг другом. Также переработаны навесы, угловые и борьба в воздухе. В игру также добавят новый режим The Grounds в стиле уличного футбола, но он станет эксклюзивом для ПК, PS5 и Xbox. Box Series XS. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар 78 рублей и 3 копейки. Евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы.

0: Про любовь с первого взгляда, причем по-итальянски в данном случае поют нам в этой композиции Альбано и Рамина Пауэр. Хотя мы, конечно же, знаем, что великое чувство не имеет каких-либо отличительных признаков, не знает границ и способно пронзать время и пространство. 20 часов 19 минут в Москве. Любви всем накануне выходных и хорошего настроения. Совсем скоро Леонид Агутин и Фил Коллинз споют свои шедевры.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

только лучшие хиты от самых популярных и любимых исполнителей вы обнаружите в эфире на Retro FM. Но и это еще не все. Теперь, друзья, мы готовы рассказать вам, как эти звезды зажигались, а песни создавались. Каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делал любимую музыку, ставить всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14 часов. Не пропустите!

0: почти все. Осталось только лишь достойно завершить этот денек и, конечно же, встретить вместе выходные. Вот этим-то мы и займемся дружной компанией, бодро и энергично на вечеринке Retro FM. Лучшая дэнс-музыка в неповторимом миксе будет звучать с 21 часа и до полуночи. Все как обычно в нашем эфире. Готовимся к жарким танцам.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
6: Retro-FM 70-е.
5: Retro-FM 80-е.
6: Retro-FM 90-е.
5: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
5: 12+.

британский музыкант Гэри Барлоу и один из его самых успешных хитов «Stronger» сегодня в уникальном миксе. Напоминаю, друзья, что совсем недавно стартовала вечеринка Retro FM, которая продлится до самой полуночи, и апогеем которой в данном случае станут, конечно же, долгожданные выходные. Всем отличного финала пятницы. Танцуйте вместе с нами. 21.19. Время точное столичное. Я, Руслан Романов, пламенно всех приветствую.

На первом круге танцевального супермарафона все самое жаркое, конечно же, ждет нас впереди. И пока вы разогреваетесь под лучшую танцевальную музыку, напомню о том, что 27 июля, уже очень скоро, накануне своих концертов в России, в гости на Ретро-ФМ придет знаменитый певец, композитор, шоумен и наш добрый друг, артист Пупо, чьи концерты, как известно, это не просто музыка, а настоящее представление, где каждая песня «Неповторимая история», рассказанная от сердца. Не пропустите Пупо в гостях на Ретро-ФМ уже в понедельник, 27 июля в 11:00.

0: французский исполнитель и автор песен Жан-Пьер Модер. И его музыкальная визитная карточка, созданная, кстати говоря, еще в 1985 году. «Макумба» в неповторимом миксе на вечеринке «Ретро-ФМ» 21:48. Вот уже в столице. Это первый час нашей сегодняшней музыкально-танцевальной встречи. Ну а в целом напоминаю, что танцы в нашем эфире продолжаются ежедневно до самой полуночи.
1: Реклама.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: композиция вполне себе соответствующая тематике вечеринки Retro FM, ну вот хотя бы по текущему времени суток. 22 часа и 19 минут. Точное столичное. Я Руслан Романов, приветствую вас. Уникальный микс продолжается.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе поговорим про народного артиста России Валерия Леонтьева. Как начиналась его карьера и при чем тут Сергей Минаев, узнаете завтра в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги, раки.

не просто песня, а целый музыкальный спектакль, который поставили участники группы «Аква». Они же в данном случае герои мультфильмов или «Cartoon Heroes», как и называется эта потрясающая энергетики композиция. 22:33 в Москве, продолжаются танцы.

0: В определенном смысле жарко сейчас и в нашем эфире. Вечеринка Ретро-ФМ в самом разгаре. Ну а вместе с тем, друзья, и выходные все ближе, точнее их официальный старт. Хотя фактически думаю, что они наступили уже для большинства наших слушателей. Дальше еще больше любимой танцевальной музыки. 22.49, точное столичное.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

это гости из будущего заглянули к нам на огонек в самое, что ни на есть, настоящее. И лучше этой реальности ничего и не придумать. Но посудите сами, в колонках лучшая дискотечная музыка на календаре. Июль, пятница, а на часах 23:19. Вот уж точно все складывается как нельзя лучше. И что же, вы спросите меня, это если не любовь, как поется в этой песне? А я вам отвечу. Самая настоящая страсть. Вечеринка Ретро-ФМ.

нетленный хит. Шведская певица Ардис привносит особый шарм в наш уникальный микс и дарит возможность продемонстрировать на вашем танцполе собственные более плавные движения, нежели под другую, намного более энергичную музыку. Ну вот и так у нас бывает. 23:35 в Москве.

Ну что же, мы, хочется мне обобщить и сказать про всех, кто настроен на уникальный микс. Прекрасно, мы танцуем на вечеринке Ретро-ФМ, что более чем логично в финале пятницы. Продолжим в том же духе, друзья, максимально позитивно завершим сегодняшнюю встречу. Через несколько минут я, Руслан Романов, постепенно удаляюсь, уступая место в студии Дмитрию Майорову, который примет музыкальную эстафету ровно в полночь. Спасибо всем, кто сегодня с нами на вечеринке Ретро-ФМ.

Ну, вы только посмотрите, прям look, какие люди без охраны. Как говорится, имею в виду, конечно, не себя. Суббота в целом выходные. Какова красота. Долго на них просто так, разумеется, смотреть не нужно. Приступаем к освоению. Развлекательную программу пока продумывайте сами. А вот музыкально на Retro FM в любое время подсобим в лучших традициях. На подходе уже Патрисия Касс, команда «Цветы» и «Шер». Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем отличного отдыха. В столице 20 минут первого.

начало какой-то интересной истории может начинаться с того, что сидели, скучали. Герой этой истории Патрисия Касс в целом отвергает, обходит стороной скучные уклады жизни. Этакий пример для нас, для подражания, ну хотя бы на выходные. В столице 0 часов 35 выходных минут. На Ретро-ФМ приближается Сабрина.

нередкий, наверное, случай на строе, когда еще одна серия сериала на ночь и на боковую, но под эту самую серию, не досмотрев ее, можно и уснуть. Исследователи говорят, что это вредно для нашей памяти. В целом любой фоновый шум негативен. На следующий день мы хуже запоминаем события, картинки, планы могут вылететь спокойно из головы. Вот это возможная причина. Будьте, как говорится, в курсе. И до финала этого часа на Ретро FM не пропустите Ким Уайлд и «Синюю птицу». В столице 0 часов 48 минут.

Алмазным глазам грустить. Группа БК раздается этим вопросом. И действительно, зачем-то? Если что-то подобное удумали, надумали, ну, давайте передумывать. Отдыхаем нескучно вместе. В столице 19:00. Несколько минут ожидания. И к нам на Ретро-ФМ приснятся Джимми Саммервилл и премьер-министр.

Помимо того, что на этих выходных столицы не только будут периодически о себе напоминать дожди, послабже, посильнее, так еще и магнитная буря уже бушует. Что делаем? Адаптируемся, конечно. Что нам еще остается? Остается несколько минут до появления Фэнси Аэросмит на Ретро FM в Москве. 1:36.

Если уж не навсегда, то хотя бы на какое-то время прощаемся со стрессом благодаря цитрусовым ароматам. Высмотрел свежее исследование, что ароматы апельсина, лимона, лайма, ну и других цитрусов способны поднять настроение, добавить энергии и снизить эмоциональное напряжение. Ну, в принципе, это несложно проверить. Проверяем. По случаю к случаю в столице... 1:49, практически 50 минут на Ретро-ФМ приближается Така и Бонни.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz.
1: Ретро-ФМ.

Но именно она является тем самым miracle, чудом, ради которого стоит просыпаться с утра, ну или стоит не ложиться спать ночью. Пример таких мыслей придерживается Eurythmics 86-го года с момента релиза этой песни. В столице тем временем 2 часа 20 минут своими музыкальными настроениями с нами на Ретро-ФМ уже нацелились поделиться Рик Эстли и Моджо.

СОС. Сейчас на глаза попалась юмореска с призывом помощи. Якобы помогите с названием. У человека лицо, у кошек собак морда. А что у птиц? Вопрос. Накинули вариантов. Чирикало или щебетальник? Ну а если серьезно, в русском языке отдельного слова для лица в кавычках птиц не существует. В столице 2 часа 36 минут. На Ретро-ФМ скоро услышим Квин и Игоря Корнелюка.

Музыкальное направление синти-поп зародилось в конце 70-х годов, но по-настоящему выстрелило в начале 80-х. Команда Rage стала ярким представителем, стала символом этого направления, привлекала вниманием своими хитами, экспериментами со звуком. На смену Rage на Retro FM приближается тоже не абы кто, а Modern Talking и группа Ariel. В столице 2 часа 49 минут.